Живиш нашчесто, живиш, а живиш часет, загменуван жил Франкина. Срейш 16-го столетия, йото была та невеча яс в этих странах, а венайо сушава до клоштаря Добрый Лук.